0: поднимка фашисты! Вылазь давай!
1: Лежать, бросать оружие! А вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, надо!
2: Лежать!
1: Стол на землю!
2: Бэм на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки от стволом!